0: старик ран в эмилите глупи, а бисте визвонили таковым профессору.
1: Шастро добро у нотс.

0: Надвантре вас сивилисту.
1: Эля матка джетти ховала. Ты бисел залеси сапец, дарди перане, маговец лечи си.

0: сейчас чедричешен, просил скрали карец. Майне, майне,
1: але панове, хиса, дичи вече по живот, проба брадене, смиловали.
0: Клече си, яко ниние, Сванелец, покритец, окупа, Ай, вагрищи смрти пропадет.
1: Прово, прадале, то је су жерки, Я не сам питец, не ми вас не патрим, Я не сам јесће и не народил, Я не сам, я сам си будоцности. Упиловали.